0: This is Kelsey Liu. You're listening to FBI Radio.
1: Ты швали моих критиков, моих завистников. Вы думаете, что с человеком, который вот до такой степени точно исследует тему, можно спорить? Вы думаете, что я вас не переиграю, что я вас не уничтожу? Я вас уничтожу.